0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Концертный зал «Рок-Арсенала».
1: Я живу сегодня. I'm feeling.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. Беседа президента Владимира Путина и американских переговорщиков была содержательной, конструктивной и откровенной. Об этом в СМИ заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Также минувшим вечером информагентства сообщали, что переговоры проходили как за рабочим столом, так и за обеденным в более неформальной обстановке. Российская сторона дала оценки ходу военных действий, были отмечены успехи российской армии, также была выражена уверенность в достижении поставленных целей. Американские переговорщики обещали использовать эту информацию в ходе переговоров в Киеве, которые намечены на сегодня, 6 сентября. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, занимающихся переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца этого года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования начинается с суммы в 35 тысяч и растет до 100 и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя, подчеркивают специалисты. Еще один бурый медведь поселился в зоопарке Екатеринбурга. Животное уже доставлено в уральскую столицу из Душанбе. Самец тиньшанского бурого медведя составит пару медведицы Алми. В Кольцово порталу 66.ru рассказали, что Мишка уже прошел таможенный контроль и с пятницы находится в карантине. Перевозку так называемых живых грузов в Уральском таможенном управлении назвали повышенной ответственностью, поскольку важно не только профессионально принять транспортную клетку, но и обеспечить во время всех процедур комфортные условия для зверя. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию самолеты собираются отправлять еще быстрее, до конца сентября. Зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Снег из пепла пошел в Индонезии из-за извержения вулкана Кракатау. Жители Джакарты и соседних городов сравнивают выпадение вулканического пепла со снегопадом и публикуют соответствующие кадры в соцсетях. Серия извержений началась в минувшую пятницу, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 86,59, евро 100,57.
0: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Казанова.
1: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, их за злобе я пошел.
0: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
4: На рокерсе.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: подписки, аудитории. Но тем интереснее. Тем интереснее. И Symphor Death Metal или Symphor Death — это то, что я сейчас много слушаю. К счастью, мы можем слушать музыку в такие годы, когда звукоинженерик позволяет это классно записывать. И много уже достаточно команд на этой сцене. Поэтому это постоянно в моем плейлисте. И эта музыка, пожалуй, дает тебе какой-то, наверное, максимальный такой набор там стимулов, да, внутри каждого трека, потому что мы все там привыкли: гитара, бас, там барабаны, да, тоже доведенные там до безумной сложности. Но здесь еще добавляется там партия струнных, там где-то скрипки, где-то виолончели, альты, там появляются там духовые большие секции. То есть тут вообще полный фарш для впечатления.
1: Ну, вообще, я сразу скажу для наших слушателей, что серьезные музыканты считают наиболее полным звуком, да, вот полным диапазоном звуковым, это, конечно, симфонический оркестр.
0: Конечно.
1: То есть, ну, никакая рок-группа с этим сравниться не может. И поэтому сейчас стало модно, да, в общем, такой тренд, да, вот эти симфонические оркестры, которые сопровождают практически любую рок-группу. И даже не рок-группу, и даже поп-группу зачастую.
0: Слушай, ну я вот бы здесь какой бы момент уточняющий сделал. То есть одно дело, ты берешь какую-нибудь там рок-балладу или там песню роковую и снабжаешь ее там легкой там партией струнных там сзади, да, там где-нибудь треугольничек и
1: для красоты,
0: что-нибудь,
1: да,
0: еще. Это как бы абсолютно нормальная история, которая существует в музыке давно. А когда ты пишешь музыку одновременно и для, как бы, казалось бы, очень неприспособленного для этого инструмента, да, гитары с дисторшеном, и ты должен еще слышать, там, не знаю, полтора десятка других инструментов в разных тембрах. Тут, пожалуй, что я бы не сказал, что это дань моде. Это все-таки именно развитие сложной музыки. Оно движется вот туда.
1: То есть такое направление уже получается. Ну, давай начнем тогда. Что самое иллюстративное для начала нашей беседы могло бы быть?
0: Ну, мне кажется, что одной из самых важных групп на этой сцене является греческая команда Septic Flesh. Они хоть и называются вот так вот, как бы, какая-то гниющая, заразная плоть, как бы, но это название пришло к нам из 90-х, пока они еще пытались,
1: ну, как
0: скажем,
1: всегда,
0: определить, ну, да, себя.
1: Да. Напугать слушателя для, да, начала, а потом уже все.
0: А вот последние альбомов, там, не знаю, 6-7, ну, кстати говоря, у них там почти под полтора десятка альбомов, но дюжина точно. Они как раз-таки уже чистая такая симфо-дэф классика. И почему они? Ну, потому что они существуют уже как группа там больше 30 лет. То есть это действительно такие старожилы, до сих пор работающие. В последние годы буквально они выпустили уже два больших альбома. Поэтому предлагаю начать с них, тем более это греки. Для Европы мы знаем, что все с них и начинается, кстати, сегодня.
1: Ну, если говорить про культуру, цивилизацию и так далее, да, европейскую цивилизацию. Ну что, и какой трек у нас первый?
0: У нас трек будет под названием, таким близким как раз для моей сферы деятельности, «Портрет мужчины без головы». Или «Портрет человека без головы». Очень, так скажем, звучит как оксюморон. Казалось бы, что за портрет, когда нет головы. Но вот добро пожаловать в гротескный мир пугающих образов. И здесь мы вот услышим, получается, с самого начала и оркестр, и сам вот тяжелый риф. Как бы они одновременно вступают. И вот посмотрим, как это сочетается.
1: Итак, группа Septic Flesh, греческая команда, на Рок-Арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это была группа Septic Flesh, одна из тех команд, которая считается родоначальниками уникального, я бы даже сказал, направления, как симфо Death Metal, о котором мы сегодня говорим с Никитой Корытиным, директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Да, я до сих пор там работаю и часто по дороге на работу слушаю тяжелую музыку. И, пожалуй, вот Symphony Death Metal — это такая комбинация буквально 10 из 10 всего того, что я в целом люблю и ценю в музыке. Я напомню, что я очень тоже стараюсь следить за всем, что делается в симфонической музыке. Люблю ходить на концерты в нашу филармонию. И вот мои любимые концерты как раз не камерные. Я люблю что-то эпический размах. Я люблю большой оркестр с фортепиано или орган. То есть те диапазоны, которые позволяют тебе вкусить максимум от предъявляемого произведения.
0: Ну, полнозвучную атмосферу, да. Вот это вот все, это, конечно. И вживую это производит огромное впечатление.
2: Да, и мне кажется, что вот я никогда, к сожалению, не был на концертах симфо Death Command, но вот они предлагают как раз-таки такой гигантский диапазон излишеств различных эстетских в музыке, потому что тяжелые гитары, мы слышим гроулинг, мы слышим пение, мы слышим очень тяжелую такую даунтюнинговую гитару, и при этом слышим оркестр, так скажем, может быть, он, конечно, и такой неполноразмерный, но все равно там мы слышим и духовую секцию, и струнные, то есть просто пиршество звука. И сейчас мы тоже послушаем трек этой же команды, называется он «Иерофант». «Иерофант», нетрудно угадать, что это тоже греческое слово, означает оно «верховный жрец» в определенном культе. И тоже вещь как бы здорово демонстрирует, как гитарный риф обыгрывается и саранжирован тоже в контексте сопровождения оркестра. Это ничто не мешает друг другу, ничто друг друга не вытесняет, а как раз-таки вот в такой полной гармонии именно вот такой злой тяжелый звук от гитар и уже такая классная оркестровка идет от музыкантов, играющих на классических инструментах. Я скажу пару слов еще о том, что Septic Flesh регулярно записывается с одним и тем же оркестром. Это Пражская филармония. То есть такая солидная, очень с большой историей коллектив.
0: Могу и это сказать, что уже... да, это один из самых знаменитых оркестров в Европе. Да, даже и в мире.
2: Да, это очень серьезный коллектив. И надо сказать, что вот чувствуется сразу же вот класс. Ну вот я обращу внимание, тут даже, конечно, нельзя что-либо сказать об исполнении, да, но вот как написано, аранжировано для сопровождения такой музыки, вот все партитуры для оркестра, мне кажется, это прямо вот отдельное мастерство.
0: Итак, группа Septic Flesh со своей композицией «Иерофант» из альбома 22-го года, да. Не такой уж он старый, «Modern Primitive» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: «Иерофант», так называлась прозвучавшая композиция в исполнении греческой симфо-дэт-метал-группы «Septic Flesh». Сегодня мы говорим о направлении симфо-дэт-метал с моим гостем Никитой Корытиным.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну что, вот мы, мне кажется, послушали очень хорошие примеры, качественные, как может звучать вместе оркестр и металлическая команда. И сегодня нашим таким хедлайнером будет итальянская группа, ну, вот как водится, римляне же наследовали, да, грекам. Соответственно, и сейчас мы будем слушать итальянскую команду. Она сформировалась уже попозже, по-моему, где-то в конце нулевых. Тоже сначала себя мыслила как чистая команда с именно деф-металлическая, но с такими легкими хулиганствами, допустим, не в постоянном ростере. Был еще клавишник, который играл не на синтезаторе, а на фортепиано, то есть именно на классическом инструменте. И эту группу мы сами уже пару раз включали в наши передачи, потому что это такие, наверное, мои любимчики из современных команд. Называется она «Flash God Apocalypse». В каком-то таком переводе это апокалипсис бога плоти или плотского бога. Очень сложно тут все эти слова правильно сопрячь в голове. Но так как это Италия, тут, наверное, и все высокое, и низкое, как мы любим, сопряжено в одном таком страстном порыве. И эта команда все последние, ну все вообще практически все свои альбомы, кроме первого, выпускает именно в сопровождении оркестра. Если мы, допустим, слышали у Septic Flesh постоянный хор, да, который участвует в исполнении произведения, то у группы Flash God Apocalypse еще есть и солистка. Помимо основного солиста Франческо Паоли, есть еще и дама Вероника Бардачини. Мы о ней тоже говорили как раз в связи с 8 марта. В свое время, когда записывали передачу.
0: Но это оперная певица.
3: Это, да, с оперным сопрано певица, которая фактически в каждом треке или каждом втором треке команды она активно участвует с большими партиями. Начнем мы с вами с парочки быстрых композиций. Первая из них будет композиция под названием «Violation», или то есть «Нарушение», «Надругательство» или какое-то. Это достаточно такой легендарный трек, потому что он очень быстрый, практически весь он сопровождается бластбитом, но при этом в нем очень мощное участие оркестра и фортепиано. И если мы с вами послушаем внимательно начало композиции, мы услышим, что основной риф, который используется дальше Франческо Паоли, основным композитором, да, этой группы, основателем, это фактически переработанный пассаж из симфонии номер 40 Вольфганга Амадея Моцарта.
0: Знаменитый. Но это один из самых знаменитых мотивов вообще в истории музыки.
3: Здесь он так постмодернистски пересобран, что вас точно проберут мурашки, но надо слушать внимательно. Надо слушать внимательно.
0: Ну, естественно, такую музыку только внимательно и можно слушать, потому что бесполезно ее как фон пускать. Итак, группа Flash God Apocalypse с композицией Violation. На рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это была итальянская симфо-дэс метал группа, которая называется Flash God Apocalypse. И сегодня мы говорим о вот этой симфо-тяжелой музыке, или так лучше сказать...
1: Симфо-смертельной.
0: Да, симфо-смертельной музыке. С моим гостем Никитой Корытиным.
2: Rock and Talk на Рок-Арсенале.
1: Вот еще что интересно после прослушивания трека. Думаю, что обратили все внимание на партию чистого вокала, которая дважды прозвучала в композиции. И это высокий мужской голос, фактически контртенор. Очень редкое вообще свойство мужского вокала подниматься до таких нот. И вот такими уникальными голосовыми связками обладает басист коллектива. Зовут его, если не изменяет мне память, Паоло Росси. В общем, вот там такая мелодическая часть, очень интересная, как раз была в его исполнении чистым вокалом на высоте, ну, как бы недоступной вообще, как правило, для мужчин. Да и для женщин-то не с такой силой, не для всех. Так, дальше мы с вами движемся к чуть менее быстрому треку. Называется он «Морфин Уолс» или «Морфиновый вальс». Понимаем, что размер здесь именно размер мальса. Это очень интересно тоже послушать в металле. И здесь как раз-таки оркестр выходит на первый план. И, собственно говоря, основной риф и мелодия, в общем-то, достаточно простые и, скорее, даже, может быть, тяготеющие к року, а может, где-то и даже к поп-музыке, да, местами, вот сама мелодическая часть. Она здесь вот очень интересно обыгрывается оркестром. Ну и голос Вероники Бардучини мы тоже слышим здесь в разных своих проявлениях. И как роковой певицы, и как оперной.
0: Итак, группа Flash God Apocalypse на Рок-Арсенале программы Rock'n'Talk, песня «Морфи».

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
3: Встречайте.
4: Мы продолжаем нашу беседу с Никитой Корытиным, директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств, о самой тяжелой, самой радикальной музыке, о дэт-метале. На этот раз мы говорим о его симфоническом воплощении. Я вот хочу сказать, что вальс – это довольно странный размер для рока вообще. И не так много вальсов можно вспомнить в рок-музыке. Я вспоминаю «Ами Майн» у «Битлз», абсолютный вальс, 3/4. И еще «Вальс миллионера» у группы «Квин». В общем-то, все. Вот это третий, по-моему.
5: Бывает, встречается этот размер внутри структуры песни, но так, чтобы полностью весь трек, вся композиция была в вальсовом размере, такое, конечно, случается нечасто. Но напомню, что в целом технический метал, как будто это царство всяких непонятных размеров. То есть так, что там вот было 4/4, это вот, ну, действительно, может быть, в начале 90-х, там, первая половина 90-х. А все остальное, вот, все остальное время, это все усложнялось, там, что только не встретишь, ну, как вот, как в прогроке, да, то есть там самое сложное, что можно придумать для барабанщика, да, для воспроизведения, все это там есть. Плюс для этого характерны всегда различные сбивки с размера на размер, переходы темпа, то есть в целом вот такое усложнение восприятия именно темпоритмовое, как бы, да, постепенно с 90-х до текущего времени, это тоже одна из таких важных тенденций в металле в целом. То есть он и в этом плане ритмически он тоже становится структурно более сложным. Вот. Но зато этого нельзя сказать о следующей композиции, вот, которая как раз в размере 4/4, как старый добрый поп-рок-блюз.
4: Ну, блюз, прежде всего, 4/4.
5: И называется она «Когда мы уйдем, но уйдем в плане покинем этот мир». Очень медленная, размеренная такая тягучая композиция, в которой тоже много наслоений вокальных, с такой сильной мелодической линией, что не характерно для металла. В целом, наверное, от нее такая атмосфера больше от этой композиции, вот как от Doom металла, которого мы слушали в прошлый раз, как раз его таким экзистенциальным, тягучим размышлением, можно сказать, на краю там между жизнью и смертью. Но здесь тоже, хоть трек достаточно длинный, а зато он медленный, мы можем внимательно послушать, как наслаиваются новые и новые слои, извините за тавтологию, да, на трек, и появляется и оркестр, и много вокального эксперимента, ну и прекрасный, совершенно роскошный голос Вероники Бердучи.
4: Итак, группа Flash God Apocalypse на Рок-Арсенале в программе Rock and Talk.

0: Прозвучавшая композиция называлась «When We Will Be Gone», то есть «Когда мы покинем этот мир». Исполнила эту композицию итальянская симфо death metal команда под названием «Flash God Apocalypse». И сегодня мы говорим об этом музыкальном направлении с моим гостем Никитой Корытиным.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Это, по-моему, из альбома, который последний альбом этой команды на данный момент.
3: Да, и он с очень характерным названием.
0: Да, опера.
3: Опера, да. Там, по-моему, как раз голос Вероники есть в каждой композиции. Ну и альбом, конечно, концептуальный, это очень сложный. И они тоже всегда тяготеют классическим темам, то есть это тема и греческой мифологии, и истории общеевропейской, ну и такие общие темы для всех. Но здесь этот альбом, наверное, как раз-таки объединяет интерес к чистому вокалу в метале, да, и эксперименты вот между миром классической музыки, поп-культуры, рока и металла. Ну и вообще надо сказать, что мы сегодня слушаем достаточно свежий материал, да, допустим, то, что мы слушали у группы Septic Flesh, это тоже альбомы так, последних, там, по-моему, 5-7 лет. То, что мы слушаем у Flash God Apocalypse, да, первая вещь, Violation, она из достаточно, по-моему, старенького альбома, по-моему, там 11-го он или 13-го или года, а все остальное это вот уже совсем свежие треки там конца 10-х и 20-х.
0: Ну, альбом «Опера» это 2024
3: год. Да, «Опера» 2024. Ну, вот сейчас мы послушаем трек, который называется, простите за это слово, «Сифилис», вот, но он с альбома чуть постарше, который называется «The King» или «Король».
0: Это такой концептуальный у них альбом, там, потому что король – это лучшее, что есть в человеке.
3: А, да.
0: А все остальное вот, – ну, это все…
3: Это же Италия, Возрождение, ну, и да. Сердце всей европейской истории.
0: Все остальные персонажи этого альбома – это все плохое, что есть в человеке. А это, как вы знаете, существо такое дуалистичное, да, и хорошее, и плохое намешано.
3: Конечно.
0: В каждом человеке.
3: Ну и вот говоря об этом треке, мне кажется, что здесь уже эпический размах просто смелости там, да, композиторской, и смелости самих музыкантов и вообще всей команды, он достигает уже состояния некого такого, как бы, некой такой метал, действительно метал-оперы по аналогии там с рок-оперой, да. То есть там столько уже всяких интермедий, переходов между частями композиции, настолько они разные, что это звучит уже как, ну, некий мюзикл, да, с героями, их противостоянием, там, разными состояниями души, обстоятельств. То есть это просто уже такой, как бы, большой нарратив, действительно тяготеющий к опере, но тогда еще этого альбома не было у команды. Ну, давайте послушаем.
0: Итак, группа Flash God Apocalypse на Rock Arsenal в программе Rock and Talk.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: вместе. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. В Ростовской области возобновили железнодорожное движение после атаки беспилотников. Как сообщил в своих соцсетях губернатор региона Юрий Слюсарь, поезда следуют в порядке очередности. Ранее власти Ростовской области заявляли, что из-за падения обломков беспилотника в Чертковском районе поврежден локомотив. В пути из-за этого задерживались 7 составов. По данным Минобороны, всего ночью ПВО уничтожило 258 беспилотников над 15 регионами, а также Черным и Азовским морями. На широкой речке отремонтируют улицу Соболева между госпиталем ветеранов войн и онкоцентром. Замена асфальта на участке длиной в 700 метров обойдется в 73 миллиона. Из-за напряженного автомобильного и автобусного трафика на этой улице много ям и трещин в асфальте, а в некоторых местах из-под покрытия торчит даже арматура. Кроме ремонта проезжей части запланирована и реконструкция тротуаров, пишет портал Е1. Футбольный «Урал» сегодня в Екатеринбурге сыграет с «КамАЗом» из Набережных Челнов. Игра на поле Екатеринбург-арены начнется в 17:00. «Урал» в турнирной таблице идет на 5-м месте, «КамАЗ» расположился на 17-й строчке. Игра в воскресенье станет единственным домашним матчем «Шмелей» в сентябре. Дальше «Урал» ждет 4-матчевая выездная серия. Снова в Екатеринбурге болельщики смогут увидеть футбольный «Урал» только после 10 октября. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставить нельзя. В самом последнем пункте, в самом документе сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят и в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг при взаимодействии с коммерческими организациями паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете.ру в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. Столкновение с препятствием сбоем не считается. Способ обучения роботов в условном садике пока медленнее имитационного, однако имеет преимущество в долгосрочной перспективе, подчеркивают ученые. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100.57.
0: Информация на правах рекламы.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. В Кремле допускают проведение трехсторонней встречи с участием президентов России и США, а также главы Китая. Об этом агентство ТАСС заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Идея есть, она вброшена, в том числе в публичное пространство, отметил Рябков. Но говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Напомню, накануне президент Путин провел переговоры со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткофом. Он рассказал обстановку в зоне боевых действий, подтвердил готовность продолжать взаимодействие с США по этому вопросу. Но в Кремле ранее указывали на то, что пока речь о новых инициативах по регулированию конфликта на Украине не идет. В Екатеринбурге сегодня днем заметили дым недалеко от вокзала. Житель микрорайона «Вокзальный» снял видео, на котором горит крыша одного из промышленных зданий. В МЧС области подтвердили, что им поступил вызов с улицы Стрелочников. Произошло возгорание в ангаре на площади 10 квадратных метров. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей. На происшествие реагировали 3 единицы спецтехники, 9 человек личного состава. Пострадавших нет, отметили в МЧС, пишет Ядин. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю. Об этом сообщили в Уральском гидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след в Свердловской области образует циклон в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине предстоящей недели, к 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Ядин. У молодых отцов может возникать послеродовая депрессия. Об этом рассказал агентство «Москва», кандидат психологических наук, специалист Пироговского университета Владислав Сотников. Перинатальный психологический дистресс может начаться еще во время беременности партнерши. Его симптомы, в том числе раздражительность, эмоциональная отстраненность, повышенная конфликтность, уход в работу, стремление меньше находиться дома, пишет Лента.ру. Помогает грамотно подобранная психотерапия. Также в сложный период после рождения малыша

0: Супругам надо стараться бережно и внимательно относиться друг к другу. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла серебро международного турнира в Токио в воскресенье 6 сентября. Бронзу завоевала другая российская фигуристка Анна Фролова. Победила в турнире японка Мао Симада. Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали первое место на турнире. Днем ранее российские фигуристы Мария Фефилова и Артем Валов заняли первое место на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в танцах на льду, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
2: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. В Кремле допускают проведение трехсторонней встречи с участием президентов России и США, а также главы Китая. Об этом агентству ТАСС заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Идея есть, она вброшена, в том числе в публичное пространство, отметил Рябков. Но говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Напомню, накануне президент Путин провел переговоры со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткофом. Он рассказал обстановку в зоне боевых действий, подтвердил готовность продолжать взаимодействие с США по этому вопросу. Но в Кремле ранее указывали на то, что пока речь о новых инициативах по регулированию конфликта на Украине не идет. В Екатеринбурге сегодня днем заметили дым недалеко от вокзала. Житель микрорайона Вокзальный снял видео, на котором горит крыша одного из промышленных зданий. В МЧС области подтвердили, что им поступил вызов с улицы Стрелочников. Произошло возгорание в ангаре на площади 10 квадратных метров. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей. На происшествие реагировали 3 единицы спецтехники, 9 человек личного состава. Пострадавших нет, отметили в МЧС, пишет Ядин. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю. Об этом сообщили в Уральском гидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след в Свердловской области образует циклон в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине предстоящей недели, к 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Ядин. У молодых отцов может возникать послеродовая депрессия. Об этом рассказал агентство «Москва», кандидат психологических наук, специалист Пироговского университета Владислав Сотников. Перинатальный психологический дистресс может начаться еще во время беременности партнерши. Его симптомы, в том числе раздражительность, эмоциональная отстраненность, повышенная конфликтность, уход в работу, стремление меньше находиться дома, пишет Лента.ру. Помогает грамотно подобранная психотерапия. Также в сложный период после рождения малыша супругам надо стараться бережно и внимательно относиться друг к другу. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла серебро международного турнира в Токио в воскресенье 6 сентября. Бронзу завоевала другая российская фигуристка Анна Фролова. Победила в турнире японка Мао Симада. Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали первое место на турнире. Днем ранее российские фигуристы Мария Фефилова и Артем Валов заняли первое место на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в танцах на льду, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям.

0: собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Процесс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процесс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Музыка мирового класса.
3: Deep Purple. Depeche Mode. Король и Шут.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104.5 FM.
1: Miles of hard road, 33 years of tough luck.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: не радиофорум, зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новые релизы Рок на Рок-Арсенале 104.5.
1: Герои глэм-рока группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Music.
1: Рок-арсенал. 104,5 FM. Рок-арсенал.